0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем привет, это группа Disco Tegavarian.
3: Всем привет, с вами Ответы мошенники.
4: Всем привет, с вами группа Фабрика.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.
2: Плачет девочка в ноутбуке.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя женой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Москве в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. До 26 выросло число сбитых на пути к Москве беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в московском аэропорту Домодедово ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с властями. Ограничения на полеты также вводили в аэропорту Внуково. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп не думает о применении военной силы в отношении Кубы. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Лула де Сильва после переговоров с американским президентом в Вашингтоне. По его словам, если он верно понял перевод слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу. По мнению бразильского президента, это важный сигнал. На прошлой неделе Трамп ввел новые санкции против кубинского руководства. По его словам, США могут практически немедленно взять Кубу под контроль после того, как завершат дела в Иране. В Израиле выявили первый случай хантавируса. Предположительно, пациент заразился в Восточной Европе и обратился за помощью спустя несколько месяцев после появления симптомов. Штамм вируса отличается от штамма, вспышка которого произошла на круизном лайнере «Хондиус». Европейский штамм, найденный у израильтянина, передается человеку только от грызунов. А южноамериканский штамм, выявленный на судне, в редких случаях способен передаваться от человека к человеку. Сейчас лайнер направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. На его борту 7 зараженных, еще 3 человек погибли. На судне один россиянин, он один из членов экипажа. Кинопремия «Золотой глобус» установила новые правила, касающиеся использования искусственного интеллекта в фильмах. Это не станет автоматическим поводом для дисквалификации. Согласно новым правилам, главным условием остается сохранение авторства за человеком. В актерской игре, режиссуре и работе со сценарием ИИ может использоваться только в качестве поддержки. Правила также запрещают работы, в которые с помощью нейросетей копируется голос или внешность актеров. В Южной Корее продажи первого в мире собрания главных романов Федора Достоевского в одной книге превзошли все ожидания. Писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ Игорь Волгин рассказал НСН, что популярность Достоевского растет по всему миру.
3: Достоевский думал, что он будет известен народу русскому в будущем. Но он не думал, что он будет мировым писателем. Оказалось, что 20 век – это век Достоевского. По тем проблемам, которые он поднимал, и по тем вопросам, которые стали трагическими, все думали, что все-таки 20 век завершил. И 21-й это уже все. Тем не менее, события века, и мировые, и частные, оказывают, что то, что содержится в романах Достоевского, очень актуально. Потому что он все-таки вскрыл какие-то общечеловеческие вещи, вневременные даже. Они исторически обусловлены. Но тем не менее, они характерны не только для России, но и для всего мира. Это хороший признак. Достоевский всегда заставляет людей задуматься.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России запустили горячую линию по организации детского летнего отдыха. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Что приятно, звонок бесплатный. Служба круглосуточно принимает звонки от родителей по всем интересующим их вопросам. Специалисты дают консультации по подбору лагерей. Отмечу, что и регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Россияне заинтересовались поездками на винодельческие хозяйства Кубани с экскурсиями и дегустациями. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Рост относительно прошлого года примерно 20%. Туры активно бронируются до середины осени. Так, среди туристов много компаний девушек, которым важны не только дегустации, но и возможность сделать красивые фотографии на фоне виноградников и цветущих лавандовых полей. В Совете Федерации выступили с инициативой сократить новогодние праздники в пользу майских. Об этом заявил сенатор Айрат Гибаддинов. По его мнению, большинство россиян планирует майский отпуск на природе благодаря хорошей погоде, но вынуждены прервать отдых и вернуться на работу через несколько дней. Сенатор выступил с инициативой сбалансированно распределить праздники, чтобы сделать планирование отпуска более удобным. Единый билет в Абхазию все более популярен у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9 FM.
6: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, ночью в Таганроге и в Азовском районе сбивали БПЛА и ракеты. Жертв нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На пути к Москве сбили 26 беспилотников. В аэропортах Домодедово и Внуково вводили ограничения на полеты. Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. Режим прекращения огня продлится 8 и 9 мая. На время перемирия российские войска полностью прекратят боевые действия. Прекращение огня объявлено по решению президента Путина. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне российская Минобороны призвала Украину последовать примеру и поддержать перемирие. Как заявляли ведомства, если Украина попытается сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Один из крупнейших производителей шоколада в России оптимизирует производство. Компания «Объединенные кондитеры», которая занимается производством сладостей под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Ротфронт», «Тульский пряник» и других, сократила четверть сотрудников, сообщает «Известия». Кроме того, производитель повысил цены на продукцию. По итогам 2025 года продажи шоколада упали на 15%, но выросли в деньгах на 14%. А согласно данным Росстата, шоколад в рознице с начала этого года уже подорожал на 13%. По словам экспертов, производитель стремится снизить издержки, сокращая долю какао-масла и заменяя дорогие орехи дешевым арахисом. Федеральный торговый суд США признал пошлину президента Дональда Трампа в размере 10% на весь иностранный импорт незаконной. Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о 10% тарифах, введенных президентом в феврале. Суд удовлетворил иск группы малых предприятий и более чем 20 штатов. Компании настаивали на том, что президент превысил свои полномочия. В Минтрансе намерены рекомендовать регионам предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома. Адвокат автомобильного движения «Свободы выбора» Сергей Радько заявил на сцену, что такое перераспределение парковочных мест в пользу многодетных семей не приведет к коллапсу во дворах.
3: Семьи, в которых четверо и более детей, далеко не все из них могут позволить себе более одного автомобиля. Поэтому даже если по три машины места разрешить иметь, это не так сильно изменит парковочную ситуацию, тем более, что мы понимаем, таких семей, где четверо больше детей, не так уж и много. Поэтому то, что там на одно-два парковочных места добавится, ситуация, скорее всего, не изменится совсем никак. Это, конечно, для тех семей, которые такие есть, для них это будет действительно очень серьезным, заметным послаблением.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз-23». 1998 год.
3: Шура! День за окном.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Молодым семьям в России следует частично компенсировать расходы на аренду жилья после рождения ребенка. Такое предложение озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он уточнил, что инициатива должна распространяться на все молодые семьи, в том числе студенческие. Миронов также предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий. На днях были возобновлены пассажирские перевозки по единому билету в Абхазию. Минтрансы считают такую схему поездки более доступной и удобной для туристов. Перевозки продлятся до 30 сентября. Работает это так. Пассажиры пересаживаются на ЖД-вокзале Адлера или в аэропорту Сочи, а затем автобусы везут их в один из пяти популярных абхазских городов. Оформить единый билет поезд плюс автобус можно на сайте РЖД. Билет самолет плюс автобус оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн. Компания «Медиалогия» подвела итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал этого года. Отечественный контент преобладает, 61 проект из 100. А при расчете учитывались поисковые запросы, просмотры и социальный отклик. Лидером стал финальный сезон американского сериала «Очень странные дела». В топ-5 попали также российские проекты «Ландыши», «Первый отдел» и «След». Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Коллеги, спасибо за фидбэк.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учишь?

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотники атаковали промышленные площадки в Пермском крае. Сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жители призвали при включении локальной системы оповещения отправляться в укрытие. Ими могут стать подвалы, подземные переходы и парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала. Толчки ощутили жители Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Сейсмособытие зафиксировали в 5 утра по московскому времени на территории Баргузинского района. Эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее от населенного пункта Максимиха. Подземные толчки ощутили в Баргузинском, Прибайкальском, Заиграевском районах и городе Улан-Удэ. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Словакии Ростислав Хованец. По его словам, Фицо контактировал с президентом Украины дважды на прошлой неделе. Он также сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта, сказал замминистр на заседании комитета Нацсовета. Словацкий премьер-министр отметит окончание Второй мировой в нескольких местах. Кроме поездки в Москву, в июне он планирует посетить Францию. А накануне премьер побывал в бывшем концлагере Дахау в Германии. Глава Ростеха рассказала о внедрении камер и систем слежки за людьми. Почти все российские регионы апробировали систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, заявил президенту глава Ростеха Сергей Чемисов. По его словам, они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. Театр «Модерн» 9 мая бесплатно покажет спектакль «Человек с глазами Моцарта». Это история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Режиссер постановки «Худрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Случани, в которой показаны судьбы простых людей. Чтобы посетить спектакль, потребуется обязательная регистрация на портале mos.ru. Средняя стоимость поездки в Европу составляет около 200-250 тысяч рублей на человека за поездку на 7-10 дней. Об этом НСН рассказал руководитель визового агентства «Византиум» Егор Кайль. По его словам, основная сложность путешествия в Европу из России сейчас связана с логистикой. Добавлю, в прошлом году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Подмосковный город удивляет туристов уже одним названием с непривычным поначалу ударением на первый слог. Отправляемся в Талдом. Закрывая вопрос с названием, лингвисты относят его к финно-угорским корням, где Тал – это дом. То есть получается дом-дом, прямо как масло масляное. Ну да ладно, давайте к интересным локациям. Во времена Российской империи Талдом считался обувной столицей всей страны, а на освещенных улицах росли добротные каменные дома. Часть сохранилась и сегодня. Получается неплохой антураж для неспешных прогулок. Стоит заглянуть и в музей Салтыкова-Щедрина. Великий писатель – уроженец этих мест. В музее можно увидеть подлинные рукописи из архива и предметы быта 19 века. Интересно знать, Талдомский район имеет статус ключевой орнитологической территории страны. Весной и в августе-сентябре здесь останавливаются дикие гуси, а летом и осенью прилетают тысячи серых журавлей. Известный писатель Михаил Пришвин метко назвал Талдом «журавлиной родиной». А теперь под этим именем известен заказник, где редкие виды птиц, животных и растений развиваются в естественной среде. Здесь можно понаблюдать за птицами со специальных экотроп. Добраться до Талдома можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. А ближайший к городу аэропорт Шереметьево. Он в полутора часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылки почти два века.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России не работают после падения БПЛА на здание аэронавигации. Об этом сообщил Минтранс. Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Листа. Сейчас специалисты корректируют технологии управления воздушным движением, проводится анализ работоспособности оборудования. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. В работе аэропортов столичного авиаузла также введены ограничения из-за атаки БПЛА. С начала суток на подлете к Москве сбили 27 беспилотников. Это следует из сообщений в телеграме мэра Сергея Собянина. В Домодедово возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Также Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, уточнили ведомстве. В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. ВСУ, несмотря на перемирие, продолжает уносить удары при помощи БПЛА и артиллерии по позициям вооруженных сил России и гражданским объектам приграничья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в зоне СВО зафиксированы 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Кроме того, вне зоны проведения СВО силы ПВО сбили почти 400 беспилотников и 6 ракет «Нептун». В этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия. Напомню, что Украина перемирие не объявляла. Самые бюджетные направления для летнего отдыха внутри России – города Подмосковья и Золотого кольца. Об этом рассказал гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Рутюнов. По его словам, это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль. По словам туроператора, удовлетворительные цены будут в Крыму. Отдых в Подмосковье обойдется от 5000 рублей в сутки на человека, на Черноморском побережье – в 7-10 тысяч в день. Неизменно популярными направлениями для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За ними следует Калининградская область, Казань и Дагестан. СМИ сообщают, что в ряде школ во время выпускных запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции Стинга, Уитни Хьюстона и Тони Брэкстона. Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Литкова заявила НСН, что не поддерживает такой запрет.
3: Это перебор. И чем больше это запрещать, тем больше дети будут стараться ее слушать. Почему нельзя послушать западные хиты? Мне кажется, ограничиться только российскими, но это будет совсем плохо. Мы просто в детях воспитаем вот эту вот тягу к запретному плоду. В Советском Союзе тоже же запрещали все западное. В итоге это кончилось тем, что советский строй рухнул, и во многом именно из-за вот этих вот вещей.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Карагаши – этнографическая подгруппа астраханских татар, которая проживает на территории Астраханской области. Столь интересное название, кстати, происходит, скорее всего, от татарского «кара-агаш», то есть «черные деревья». По данным последней всероссийской переписи, в нашей стране насчитывается 218 человек данного этноса. Довольно долго у народа сохранялась вера в мифических существ, а на данный момент в качестве религии распространен ислам суннитского толка. Карагашский язык относится к ногайской подгруппе каралукско-кыпчакской группы тюркских языков. Интересно знать, карагашский язык собственной письменности не имеет. Основное традиционное занятие этноса – полукочевое скотоводство. С конца 19 века стали переходить к овощеводству, а с начала 20-го к рыболовству. С коллективизацией народ насильственно переводит на оседлость. Рыболовство становится основным занятием. Среди традиционных блюд карагаши можно выделить калакай. Это жареное на масле тесто, а также кыстырмыш – обжаренная лепешка с оформленной по краям лепкой. Из напитков самым любимым является чай с молоком.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
5: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

поздравить маму. Но неожиданно из этого получился легендарный шлягер. Песня Сергея Крылова покорила страну в 1992-м, а начиналось все в конце 1991-го. Так, 1 декабря мама артиста отмечала очередной день рождения, и он решил красиво поздравить ее, разумеется, песней. Позже Крылов признавался, что даже записывать ее не планировал. Он нашел красивые стихи, чуть отредактировал текст и сам написал музыку. Мама была очень тронута необычным поздравлением, а Крылов все же решил записать песню. И, как видим, абсолютно не прогадал. В начале 1992-го она звучит на всех радиостанциях. Ее слушает молодежь на своих кассетных магнитофонах. Кстати, помните такие?

только яркий артист не смог развить успех. У певца хватало и других композиций, но публику они так и не зацепили. Возможно, дело в том, что Сергей никогда не был сильным вокалистом. Диплом у него актерский, да и сам он всегда стремился не ограничиваться пением, а стать то актером, то шоуменом. Отмечу, что сейчас Крылов живет в Сочи и занимается благотворительностью. Выступает нечасто, да и приглашает его, конечно, ради одного, того самого хита. Фанатека.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
8: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 99,8 FM.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: разные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то так.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В южных аэропортах России, приостановивших работу, задержано и отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Между тем, Аэрофлот сообщил, что корректирует расписание полетов из-за приостановки работы аэропортов южных регионов. Ранее Минтранс сообщил о падении БПЛА на здание филиала аэронавигации в Ростове-на-Дону. После чего 13 аэропортов приостановили прием и отправку рейсов. Пассажиров попросили перед вылетом в аэропорт проверять статус рейса на сайте перевозчика и онлайн-табло авиагавани. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. Промышленный объект загорелся в Ярославле после падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Возгорание было оперативно ликвидировано. Губернатор также попросил жителей при обнаружении фрагментов беспилотников информировать спецслужбы по телефону 112. Беспилотники сегодня также атаковали промышленные площадки в Пермском крае. Сотрудников эвакуировали, жертв и пострадавших нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Парад Победы в Москве и проведет встречу с Путиным. Об этом сообщает близкий пресс-службе главы республики телеграм-канал «Полпервого». Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь, где пройдет Парад Победы. Затем состоится церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата. Ранее в Кремле сообщили, что на парад 9 мая в Москве прибудет ряд зарубежных лидеров, в том числе президенты Абхазии, Южной Осетии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и председатель правительства Словакии. Кремль отозвал аккредитации иностранных СМИ на Парад Победы в Москве. Об этом сообщает «Шпигель». Представитель Кремля сообщил изданию, что в связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен. Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, не будут допущены. А допуск разрешен только российским СМИ. Российские власти информацию об отсутствии зарубежной прессы на параде пока не комментировали. Один из крупнейших производителей шоколада в России сократил четверть сотрудников. Речь об объединенных кондитерах, которые занимаются производством сладостей, в том числе под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Ротфронт». Кроме того, компания повысила цены. Вице-президент гильдии пекарей и кондитеров Ирина Ильдарханова заявила НСН, что проблема не только у этого производителя сладостей.
3: Типичная ситуация не только для объединенных кондитеров. Все компании вынуждены ужиматься, сокращаться. Покупатели, которые могут себе позволить купить эту продукцию, но уменьшается, и поэтому вариантов нет у них, и делают то, что практически все компании делают. Этот процесс начался не сегодня, но он будет идти просто сейчас ускоренными темпами. Будут проблемы, конечно, маленькие предприятия точно не будут выдерживать.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: минут.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Если название блюда переводится как «семейное», разве оно может быть невкусным? Про грузинское аджахури расскажу прямо сейчас. Аджахури – мясное рагу, которое приготовлено с картофелем и специями. Блюдо возникло в горных регионах страны. Есть и занятная грузинская легенда. Якобы в одной семье хозяйка решила накормить всех мясным ужином, но у нее не хватило главного ингредиента, поэтому она нарезала картофель и, что называется, разбавила им блюдо. Новинка пришлась по вкусу всем, и поэтому все члены семьи стали просить готовить его как можно чаще, а блюдо стали называть просто «семейное». Со временем рецепт обогащался новыми ингредиентами, и аджахури стало популярным во многих регионах страны, а потом и успешно вышло далеко за пределы Грузии. Сейчас аджахури готовят с говядиной, свининой и, конечно, курицей. Есть и вегетарианский вариант с использованием различных овощей, таких как морковь, баклажаны и перец. А при подаче блюда непременно украшают свежей зеленью, преимущественно кинзой или петрушкой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Городу Мичуринск присвоен статус аграрного наукограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.
1: Yes.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Самый военный цвет – это хаки. Но где он появился и как же было до его появления? Задумывались ли вы, почему на протяжении столетий великие полководцы сознательно одевали своих солдат в ослепительно яркие мундиры, по сути, превращая их в идеальные мишени? Как бы там ни было, настоящая революция произошла в 19 веке. Британские солдаты в пыльной Индии перешли от парадной эстетики к практичному маскировочному цвету. Само слово «хаки» в переводе с фарси означает «пыльный» или «землистый». Это идеально описывало выжженные солнцем равнины индопакистанского региона. По легенде, первые комплекты новой формы изготовили кустарно. Белую ткань вымачивали в густом отваре чая, соки диких ягод и даже втирали в нее обычную грязь и речной ил, чтобы добиться нужного оттенка. К началу 20 века практически все ведущие армии мира стали переодевать своих солдат в защитные оттенки. Хаки оказался универсальным решением. Он не только обеспечивал маскировку, но и был чрезвычайно практичен. Скрывал дорожную грязь и следы износа. Это значительно облегчало быт солдат в затяжных походах. С развитием промышленности для создания стойкого цвета стали использовать соединения хрома. Это сделало форму более долговечной и устойчивой к выгоранию. Вот в 21 веке произошел еще один неожиданный маневр.

0: цвет перекочевал на подиумы высокой моды и в повседневный гардероб миллионов людей, как символ стиля практичного минимализма.
1: Очень полезная передача. Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Полеты в аэропорты Юга России приостановлены до 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Там отметили, что срок может быть сокращен. Ведомстве в ближайшее время ожидают завершения специалистами анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением. Сегодня из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону была приостановлена работа 13 аэропортов Юга России. О корректировках расписания рейсов сообщили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победу», «Уральские авиации», «Авиалинии» и другие. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. В Ассоциации туроператоров сообщили, что в южных аэропортах России, приостановивших работу, задержано или отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров. В немецком городе Зинцек вооруженные люди взяли заложников в отделение банка «Фольксбанк». Полиция оцепила район, над городом летают вертолеты, пишет Бильд. По данным очевидцев, около 9 утра по местному времени к отделению банка подъехала бронированная инкассаторская машина. Когда водитель вышел из автомобиля, к нему подошел вооруженный мужчина и завел его в помещение. По предварительным данным, в здании находятся несколько преступников и заложников. На севере Иркутской области эвакуируют детей после подъема уровня рек. Вертолет МЧС вывез 20 детей из населенных пунктов Подволошино и Преображенка. Решение приняли после повышения уровня воды в реках Нижняя Тунгусская и Непа. Детей доставили в город Ангарск. В сообщении губернатора Игоря Кобзева в соцсети уточняется, что в каждом населенном пункте, которому угрожает подтопление, организовано дежурство спасателей, а жителям оказывается адресная помощь. Риск попадания хантавируса в Россию и его распространение невысок. Об этом рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Но, по его словам, специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости. Добавлю, хантавирус, который первоначально выявили у нескольких пассажиров круизного лайнера «Хондиус», начал распространяться по миру. Первый случай выявили в Израиле у человека, приехавшего из Восточной Европы. Заражение подозревают также у стюардессы рейса «Амстердам-Йоханнесбург». СМИ сообщают, что в ряде школ во время выпускных запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции Стинга, Уитни Хьюстона и Тони Брэкстона. Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Литкова заявила НСН, что не поддерживает такой запрет.
3: Чем больше это запрещать, тем больше дети будут стараться ее слушать. Почему нельзя послушать западные хиты? В Советском Союзе тоже же запрещали все западное. В итоге это кончилось тем, что советский строй рухнул, и во многом именно из-за вот этих вот вещей.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай же.
4: Давай поженимся.
0: Вам замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.

0: обратных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация отменила запрет на полеты на юг России. Госкорпорация по организации воздушного движения объявила готовность к обслуживанию рейсов в 13 аэропортах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее Минтранс сообщил о приостановке работы 13 аэропортов после ночного попадания украинского беспилотника в здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. По данным Ассоциации туроператоров России, только к утру были задержаны и отменены более 80 рейсов на юге страны. Кроме того, на фоне опасности беспилотников в Московском аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово отменили более 200 рейсов, еще почти 400 задержали. Массовые сбои начались еще 5 мая. Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца нынешнего года составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей, или 2,5% валового внутреннего продукта. Это в два раза выше показателя за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в 1,6% ВВП. В Минфине заявили, что высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов. По мнению Министерства, динамика поступления доходов и финансирования расходов за январь-апрель свидетельствует об исполнении бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита. Верховный суд России подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Ответчик по иску Генеральной прокуратуры – американская Universal Beverage Company и привлеченная к разбирательству в качестве иного лица Universal Company 2000. Они подали жалобу на решение Верховный суд в марте. Но высшая судебная инстанция отказалась передавать ее на рассмотрение судебной коллегии. По данным Генпрокуратуры, ответчики незаконно вывели со счетов нескольких юрлиц и главпродукта почти 1,5 миллиарда рублей. Владимир Путин в октябре прошлого года передал во временно госуправление компания холдинга «Главпродукт», Балтийский консервный завод и Объединенные консервные заводы. Басманный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии члена банды спецназовцев Николая Трушкова по делу о заказных убийствах. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 48 миллионов рублей. По данным МВД, преступная группа действовала с конца 90-х годов. Она причастна более чем к 30 тяжким и особо тяжким преступлениям, включая похищение, разбойные нападения и заказные убийства в нескольких регионах. В состав банды входили около 20 человек. Среди них были действующие бывшие сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Съемки фильма «Роли животных. Годы Великой Отечественной войны. Бурый боец» пройдут в Новосибирском зоопарке 9 мая. Под руководством режиссера гости зоосада также узнают, как снимается кино, что должны делать актеры массовых сцен и из чего складывается съемочный процесс. Новосибирский зоопарк – один из крупнейших в России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
2: Игорь Николаев. Такси.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Карагаши – этнографическая подгруппа астраханских татар, которая проживает на территории Астраханской области. Столь интересное название, кстати, происходит, скорее всего, от татарского «кара-агаш», то есть «черные деревья». По данным последней всероссийской переписи, в нашей стране насчитывается 218 человек данного этноса. Довольно долго у народа сохранялась вера в мифических существ, а на данный момент в качестве религии распространен ислам суннитского толка. Карагашский язык относится к ногайской подгруппе каралукско-кыпчакской группы тюркских языков. Интересно знать, карагашский язык собственной письменности не имеет. Основное традиционное занятие этноса – полукочевое скотоводство. С конца 19 века стали переходить к овощеводству, а с начала 20-го к рыболовству. С коллективизацией народ насильственно переводит на оседлость. Рыболовство становится основным занятием. Среди традиционных блюд карагаши можно выделить калакай. Это жареное на масле тесто, а также кыздырмыш – обжаренная лепешка с оформленной по краям лепкой. Из напитков самым любимым является чай с молоком.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.

0: покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топал Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Я красавица в городе жила, очень неприступная девочка была.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Исполнитель Сергей Крылов просто хотел красиво поздравить маму, но неожиданно из этого получился легендарный шлягер. Песня Сергея Крылова покорила страну в 1992-м, а начиналось все в конце 1991-го. Так, 1 декабря мама артиста отмечала очередной день рождения, и он решил красиво поздравить ее, разумеется, песней. Позже Крылов признавался, что даже записывать ее не планировал. Он нашел красивые стихи, чуть отредактировал текст и сам написал музыку. Мама была очень тронута необычным поздравлением, а Крылов все же решил записать песню. И, как видим, абсолютно не прогадал. В начале 1992-го она звучит на всех радиостанциях. Ее слушает молодежь на своих кассетных магнитофонах. Кстати, помните такие?

Жаль только, яркий артист не смог развить успех. У певца хватало и других композиций, но публику они так и не зацепили. Возможно, дело в том, что Сергей никогда не был сильным вокалистом. Диплом у него актерский, да и сам он всегда стремился не ограничиваться пением, а стать то актером, то шоуменом. Отмечу, что сейчас Крылов живет в Сочи и занимается благотворительностью. Выступает нечасто, да и приглашает его, конечно, ради одного, того самого хита. Фанатека.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки.

0: Эки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нету

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Выполнение рейсов из южных аэропортов России частично возобновилось. Авиакомпании поэтапно возвращаются к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минтранса, полеты будут выполняться по изначальному расписанию, но с учетом временных ограничений в ряде аэропортов. До конца суток в аэропорты южных регионов планируется выполнить около 200 рейсов из Москвы и других городов. Работа 13 аэропортов была остановлена после ночного попадания украинского беспилотников здания филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Усилия США по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, заявил госсекретарь Марко Рубио во время встречи с итальянским премьером Джорджо Мелони. По словам Рубио, Вашингтон пытался играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Он отметил, что США все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не хочет тратить время и энергию на процесс, который не продвигается вперед. По словам Рубио, США рассматривают конфликт между Украиной и Россией как трагедию. Строительство второго энергоблока атомной станции Бошер в Иране постепенно возобновляется. На стройплощадку вернулись уже более 2000 местных строителей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он уточнил, что первый энергоблок продолжает нести 100% нагрузку мощности. Сейчас основные работы связаны с армированием и бетонированием энергоблока номер 2, который строится. По словам Лихачева, обстановка на площадке АЭС Бошер в целом спокойна. Атаки на объекты в окрестности станции не наблюдаются. Росатом готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов философа Михаила Эпштейна и еще 4 человек, а также новостной ресурс «Кипрус Дейли Ньюс». Изданию вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях и политике российских властей, выступления против спецоперации. Иноагентами также признаны советско-американский ученый, профессор биомедицинской инженерии в Северо-Западном университете в Иллинойсе Игорь Ефимов, блогер Андрей Агапов, активист Евгений Малюгин, общественный деятель Антон Михальчук. Михаил Эпштейн, 76-летний советский, российский, американский философ, филолог и литературовед, автор более 50 книг. Огромный рубин массой 2 килограмма 200 граммов, 11 тысяч карат нашли в Мьянме. Министерство информации страны назвало пурпурно-красный камень исключительно крупным, редким, который трудно обнаружить. Он примерно вдвое меньше, чем камень весом 4 килограмма 290 граммов, который нашли в 96-м году. Однако новая находка считается более ценной за своего превосходного цвета и качества. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Если название блюда переводится как «семейное», разве оно может быть невкусным? Про грузинское аджахури расскажу прямо сейчас. Аджахури – мясное рагу, которое приготовлено с картофелем и специями. Блюдо возникло в горных регионах страны. Есть и занятная грузинская легенда. Якобы в одной семье хозяйка решила накормить всех мясным ужином, но у нее не хватило главного ингредиента, поэтому она нарезала картофель и, что называется, разбавила им блюдо. Новинка пришлась по вкусу всем, и поэтому все члены семьи стали просить готовить его как можно чаще, а блюдо стали называть просто «семейное». Со временем рецепт обогащался новыми ингредиентами, и аджахури стало популярным во многих регионах страны, а потом и успешно вышло далеко за пределы Грузии. Сейчас аджахури готовят с говядиной, свининой и, конечно, курицей. Есть и вегетарианский вариант с использованием различных овощей, таких как морковь, баклажаны и перец. А при подаче блюда непременно украшают свежей зеленью, преимущественно кинзой или петрушкой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: рідних дорог.
1: В Москві 7 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за вчера и сегодня уничтожили уже 105 украинских беспилотников на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин. За текущие сутки число сбитых дронов выросло до 44. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков. Между тем, в Брянске в результате удара ВСУ повреждены свыше 230 квартир и более 40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Бежецкого района Татьяна Грищенкова. Пострадали 11 человек. Сейчас в больнице остается только одна женщина. Сегодня днем в городе вновь включались сирены. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об угрозе удара дронов. Бельгийский депозитарий Евроклер перевел Украине 6 миллиардов 600 миллионов евро доходов от российских активов, следует из квартального отчета. Следующий платеж на уровне около 1,5 миллиардов евро должен быть направлен Киеву в июле. Отчет Евроклер за первый квартал показывает 1 миллиард 100 миллионов евро процентного дохода от замороженных активов России. Это на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года. После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны Большой Семерки заморозили золотовалютные резервы России примерно на 300 миллиардов евро. В управлении Евроклер находится около 185 миллиардов евро российских активов. Евросоюз и Большая Семерка используют доходы от замороженных активов для финансирования Киева. Российская страна считает это незаконным. США вывели из строя еще два иранских нефтяных танкера при попытке прорыва блокады. Они пытались зайти в иранский порт в Оманском заливе. Истребитель FA-18 поднялся с авианосца Джордж Буш и вывел из строя оба судна, заявило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. В среду американский истребитель также открыл огонь из пушки по танкеру, который направлялся в Иран, и повредил его рулевое устройство. США накануне нанесли удары по нескольким иранским целям, что по сообщению CENTCOM стало ответом на атаки Ирана на американские военные корабли в Ормузском проливе. В мэрии Уфы утвердили постановление, которое усиливает контроль за расходами чиновников. Главу Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Суд отпустил его из следственного изолятора под домашний арест. Актерам в процессе подготовки к съемкам в военной драме «Отец» довелось пожить в действующем военном гарнизоне и освоить азы снайперского дела. При этом в фильме зрители ждут не просто героические образы, а персонажи, за каждым из которых стоит отдельная интересная история. Об этом и на сцену рассказала актриса Алина Дулова. Картина вышла в прокат 7 мая. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Волгоградской степи. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

закрыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Самый военный цвет – это хаки. Но где он появился и как же было до его появления? Задумывались ли вы, почему на протяжении столетий великие полководцы сознательно одевали своих солдат в ослепительно яркие мундиры, по сути, превращая их в идеальные мишени? Как бы там ни было, настоящая революция произошла в 19 веке. Британские солдаты в пыльной Индии перешли от парадной эстетики к практичному маскировочному цвету. Само слово «хаки» в переводе с фарси означает «пыльный» или «землистый». Это идеально описывало выжженное солнцем равнины индопакистанского региона. По легенде, первые комплекты новой формы изготовили кустарно. Белую ткань вымачивали в густом отваре чая, соки диких ягод и даже втирали в нее обычную грязь и речной ил, чтобы добиться нужного оттенка. К началу 20 века практически все ведущие армии мира стали переодевать своих солдат в защитные оттенки. Хаки оказался универсальным решением. Он не только обеспечивал маскировку, но и был чрезвычайно практичен. Скрывал дорожную грязь и следы износа. Это значительно облегчало быт солдат в затяжных походах. С развитием промышленности для создания стойкого цвета стали использовать соединения хрома. Это сделало форму более долговечной и устойчивой к выгоранию. Вот в 21 веке произошел еще один неожиданный маневр. Цвет перекочевал на подиумы высокой моды и в повседневный гардероб миллионов людей, как символ стиля практичного минимализма.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Количество жалоб на микрофинансовые организации за 3 месяца с начала года увеличилось почти в 1,5 раза, сообщил Центробанк. Претензии к МФО преимущественно касались возврата денег за дополнительные услуги и проблем с управлением долгом. В частности, заявители указывали на отказы организации предоставлять документы для проверки начисления процентов, задолженности или факта погашения займов. При этом число жалоб на банки сократилось на 1/3 в ипотечном кредитовании, на 40% по вопросам кибермошенничества и на 43% в случае добровольной передачи данных злоумышленникам. Украина готова придерживаться перемирия, которое было объявлено Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе своей поездки на Александровское направление фронта в Запорожской области. Зеленский утверждал, что российская сторона не снизила интенсивность боевых действий, невзирая на перемирие. Минобороны объявила его в соответствии с решением Владимира Путина с полуночи 8 мая до 0 часов 10 в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ведомство сообщило о продолжении атак ВСУ. В Киеве утверждают, что действуют зеркально. Госавтоинспекция объявила рейды по России на 2 майские праздники. Сегодня и до 11 мая в ходе массовых и сплошных проверок на дорогах будут выявлять нетрезвых водителей. В ГАИ напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Такие поездки приводят к самым тяжелым последствиям. Ведомство призвали граждан сообщать полицию о таких водителях. Сооснователь рок-группы «Квартал», а также бывший музыкант групп «Сплин» и «Машина времени» Николай Ксенофонтов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщила сегодня калужская телерадиокомпания «Ника». По ее данным, легендарный перкуссионист «Квартала» обретет вечный покой под Козельском 9 мая. Ранее музыкант перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь, но недуг взял свое. Ксенофонтов известен как сооснователь группы «Квартал» вместе с Артуром Пелявиным. Он также сотрудничал с группами «Машина времени», «Сплин», «Несчастный случай» и другими исполнителями. Дональд Трамп назвал успехом его администрации обнародование первой партии документов по неопознанным летающим объектам и аномальным воздушным явлениям. Он отметил, что предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе. Ранее сегодня Пентагон опубликовал первую партию таких документов по поручению президента США. Как отметил глава ведомства Пит Хексет, эти файлы, скрытые среди засекреченных документов, долгое время подпитывали обоснованные спекуляции. При этом он подчеркнул, что подтверждение существования инопланетных технологий в документах нет. В коллекции более 160 файлов, отчеты, документы Федерального бюро расследований, НАСА и Госдепартамента, а также снимки и описания аномальных явлений. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
4: Всем салют, это группа «Бандерас».
5: Всем привет, это «Ёлка».
6: Всем привет, мы группа «Блестящая».
3: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Паранойя.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Танцевально.
3: Хитово.
2: Кайфово.
3: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено за 2-3 дня, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности с Владимиром Путиным. Савельев уточнил, что по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону ранним утром было нанесено 3 удара, жертв нет. После этого процедуры обслуживания воздушного движения были переданы в аэродромные и диспетчерские центры. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена. Сейчас выполнение рейсов из них возобновилось частично. Авиакомпания поэтапно возвращается к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. Система противовоздушной обороны сбила еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщил о последнем случае в 8:45 вечера. Еще один дрон уничтожили за 45 минут до этого. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Всего за четверг и пятницу столицу атаковали не менее 107 беспилотников. Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. В Домодедове ограничения сняты. Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции состоится 27 мая, сообщил Роскосмос. Российский научный прибор «Солнце Терагерц» Физического института имени Лебедева Академии наук успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля «Звезда». Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября прошлого года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе это 3 россиян: Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра. Триллер «Туман» удостоился награды «Лучшая режиссерская работа». Этот фильм – античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. История о любви и ненависти, о чувстве вины и прощения, отметила Гугуева. Лента снималась на севере России в тяжелых условиях арктической тундры. Драма «Охотника» о последствиях, который влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя. Она завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу через год после вылета. Футболисты воронежского клуба сегодня сыграли в ничью 0-0 со СКА Хабаровском в домашнем матче 33-го тура первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон за тур до конца чемпионата. В топ-4 также входят московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

Здесь отлично танцуем. Всесоюзная вечеринка с DJ

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на ассенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь на 9, 10 и 11 мая, а также провести обмен по 1000 военнопленных с каждой стороны. По словам президента США, эта просьба была сделана лично им. Договоренность достигнута при согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также заявил, что переговоры о завершении конфликта продолжаются. Он выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США о продлении перемирия до 11 мая. Он ответил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет. Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны. Указ о его назначении подписал Владимир Путин, сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. В сферу ответственности Щербинина будут входить цифровая трансформация и создание единой цифровой среды военного ведомства. Министр обороны Андрей Белоусов ранее называл цифровизацию в сферах военной медицины, работы кадровых служб, финансового обеспечения, управления внутренними процессами, систем связи, а также интеграцию искусственного интеллекта в новые системы вооружений одним из главных приоритетов. Щербинин перешел в Минобороны в 2024 году на пост советника министра после назначения Белоусова главой военного ведомства. Средства ПВО за 6 часов сбили 71 украинский беспилотник на территории России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены над 12 регионами, а также над акваторией Черного моря. Сергей Собянин сообщил после 8 вечера об уничтожении уже 107-го беспилотника за четверг и пятницу на подлете к Москве. Учителя имеют право отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только при наличии уважительных причин, разъяснили в рекомендациях от Минпросвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Среди таких причин состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, наличие у женщины детей до 3 лет, а также смерть близкого родственника. Рособорнадзор днем ранее определил перечень действий, которые запрещены участникам ЕГЭ во время экзамена. Вице-премьер Италии Матео Сальвини побывал в павильоне России на Венецианской биеннале. Российский проект ему представила комиссар павильона Анастасия Корнеева. Артисты исполнили песни и представили часть перформанса. На площадке павильона России на биеннале в дни превью 6, 7 и 8 мая был представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небо» с участием самобытных музыкантов из России, а также Аргентины, Бразилии, Мали. 9 мая, когда выставка откроется для публики, до 22 ноября павильон России будет закрыт. Но перформанс будут демонстрироваться в записи на большом экране перед зданием. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Маркина в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено за 2-3 дня, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности с Владимиром Путиным. Савельев уточнил, что по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону ранним утром было нанесено 3 удара, жертв нет. После этого процедуры обслуживания воздушного движения были переданы в аэродромные и диспетчерские центры. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена. Сейчас выполнение рейсов из них возобновилось частично. Авиакомпания поэтапно возвращается к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. Система противовоздушной обороны сбила еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщил о последнем случае в четверть 9 вечера. Еще один дрон уничтожили за 45 минут до этого. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Всего за четверг и пятницу столицу атаковали не менее 107 беспилотников. Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. В Домодедове ограничения сняты. Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции состоится 27 мая, сообщил Роскосмос. Российский научный прибор «Солнце Терагерц» Физического института имени Лебедя в Академии наук успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля «Звезда». Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября прошлого года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе это 3 россиян: Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра. Триллер «Туман» удостоился награды «Лучшая режиссерская работа». Этот фильм – античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. История о любви и ненависти, о чувстве вины и прощения, отметила Гугуева. Лента снималась на севере России в тяжелых условиях арктической тундры. Драма «Охотника» о последствиях, который влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя. Она завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу через год после вылета. Футболисты воронежского клуба сегодня сыграли в ничью 0-0 со СКА Хабаровском в домашнем матче 33-го тура первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон за тур до конца чемпионата. В топ-4 также входят московская родина, екатеринбургский Урал и волгоградский Ротор. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

мае я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: Город Волхов на две части делит одноименная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и «Любови Успенской». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия согласилась поддержать инициативу Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что Россия также согласилась на проведение с Киевом в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. А ранее президент США выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта. Он также сообщил, что провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 и продлить перемирие до 11 мая – это была его личная просьба. Договоренность была достигнута при согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп заявил, что переговоры о завершении конфликта продолжаются. Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны. Указ о его назначении подписал Владимир Путин, сообщил РБК-источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. В сферу ответственности Щербинина будут входить цифровая трансформация и создание единой цифровой среды военного ведомства. Министр обороны Андрей Белоусов ранее называл цифровизацию в сферах военной медицины, работы кадровых служб, финансового обеспечения, управления внутренними процессами, систем связи, а также интеграцию искусственного интеллекта в новые системы вооружений одним из главных приоритетов. Щербинин перешел в Минобороны в 2024 году на пост советника министра после назначения Белоусова главой военного ведомства. Средства ПВО за 6 часов сбили 71 украинский беспилотник на территории России, сообщило Министерство обороны. Дрон уничтожен над 12 регионами, а также над акваторией Черного моря. Сергей Собянин сообщил после 8 вечера об уничтожении уже 107-го беспилотника за четверг и пятницу на подлете к Москве. Учителя имеют право отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только при наличии уважительных причин, разъяснили в рекомендациях от Минпросвещения, Рособранадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Среди таких причин состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, наличие у женщины детей до 3 лет, а также смерть близкого родственника. Рособранадзор днем ранее определил перечень действий, которые запрещены участникам ЕГЭ во время экзамена. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини побывал в павильоне России на Венецианской биеннале. Российский проект ему представил комиссар павильона Анастасия Корнеева. Артисты исполнили песни и представили часть перформанса. На площадке павильона России на биеннале в дни превью 6, 7 и 8 мая был представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небо» с участием самобытных музыкантов из России, а также Аргентины, Бразилии, Мали. 9 мая, когда выставка откроется для публики, до 22 ноября павильон России будет закрыт. Но перформанс будут демонстрироваться в записи на большом экране перед зданием. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

темном окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне,

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

радио родных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.